0: Это разгадка не вписала. Это не вписала. Еще я плотком компухал. Сучая лангар опасаться за ритуха.
1: Топись в голову. Скажи, как она ловит. Let me do it!